Ильичина, это же что? Я Ипегец, май бари, вэ, май бари, денкит, блос, мир.